туда, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц, чувство времени теряешь.

0: жалючу папице районца. Какая девочка на перроне, поезд, наверное, скоро тронет и унесет в незнакомые дали. Преданность, верность, Москвы печаль. Преданность, верность, Москвы печаль.
1: Oha, da ist ein Banderist.
2: Norden, Norden.
1: Peilung empfangen. Was ist dort? Unklar, wiederhole. Server over, wir starten jetzt. Los geht's.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: Петя ist nervös.
1: Уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, а вернется, значит,

города, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь